себе монахому нанес урон. И друзья мы все до пухи спи. А на дырисы ему парис, а ты мозг, это ксерис, а не хасися ты.